0: UCB Radio, la emisora que une generaciones.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».